0: 'Cause I will leave the light on.
1: 30. Лиственница «Найписьми тидна».

0: место на фестивале.
1: О, Гордон.
0: Той място, нима место в
1: себе. Каспа, капа за каспа.
0: Тук е майка, по-моя. Майка ти,
2: да. Най-се твоя, най-любша ютраня забава. Надалює Стай!
1: Топа. Матеуш, привет, честирие с фатер, да не пейджа, пейджа. 7 по 5, я добрый
3: утро. Добрый утро.
1: Како те похвално.
0: Я прорезу.
1: Да, но ще донс, па ютер, па и шоле, конц, пол се па зачнета 2 месеца, ако не босте мило трот. Прав нецца дела. Грозно, не?
0: Рез, грозно. Не се спавна, ако сам я стерпела от тега брезделия, а долг час, а рез, то па не прво шано бенмо,
1: но. Но ми бомо па напред задни дан, пред почитницами шли малце у шоло. Аня. Slovenistka se je odločila, da nam bo pripravila eno kontrolorko.
0: Kontrolorko
1: iz slovenščine.
0: Lahko rečemo kontrolorko, ni problema. Tako da preden grem na porodniško, se mi je zelo fajn, da preverim, če sem vas kaj naučila. No? En tak test je, vas čaka čez par minut.
4: Ne maramo teh nenapovedanih.
0: Dva komada, en komad, Denis.
1: Enega bomo dali.
3: Upam, da ne bomo popravc.
0: Čim prej, kot če bomo.